0: Based on your insight, I'd like to recommend an artist or sound that listeners should hear next. Krzysztof Penderecki, Polymorphia, 1961. This piece is a haunting, dissonant work that captures the sonic essence of a nation's anguish and fragmentation. The avant-garde composer Krzysztof Penderecki was born in Poland and grew up under the Nazi occupation. His music often reflects the complexities and turmoil of his native country's history. Polymorphia is a prime example of this, featuring a sprawling tapestry of atonal textures and distorted whispers that seem to echo the dissonance and disintegration you described. In Penderecki's oeuvre, you'll find a deep understanding of the human experience, particularly in the face of societal upheaval and the breakdown of traditional structure.
1: In a calm and gentle tone, Vojna, это не просто военные действия, это разрушение надежды на общее будущее. В Львове мы видим, что еще один фрагмент общества вышел из-под контроля, что людей больше не заботят законы, а только ненависть и разрыв.
2: Soft music plays in the background.
0: Eldergut's voice, warm and wise, ah, Oren, that's spot on. When hope for a common future is lost, the very fabric of society begins to unravel, and it's not just the military actions that lead to war, but a deeper fragmentation of humanity. Want me to talk about something? 1598.
3: Pomnus. Когда мы сидели в кафе Вольтера и света говорила про то, как люди могут перевернуть машину и задействовать в необходимый слуха полицейский кортез? А тогда она сказала, сидя во время революции в Украине в Тернопол перевернули полицейский машин, а в групп были и задержаны полицейские, и самое интересно. Сидя они говорили, сидя эту не слачни места, а не зизен на венир, типер мы говорим о тисик, вососнасти, эту такая комбинация трамплин тарас казицин и комитет, котори обеденили усилия дела того, ситаби создат тисик, и поэтому мы играем эту песню война, не показалось. Сидя эту тему нужно было выключить в нашу подборку, потому сидя она касается того, о чем мы всегда говорим, и о чем всегда говорят во время войны, свобода, независимость, права, эту весь таки понеша, котор,

отталкиваюсь от земли ногами, целясь в пушистое брюхо неба, взращивая пустоту между нами, таю последним теплом лета. Солнце пальцами, отпусти за усталыми птицами, станут наши

тебя молоко нежности сворачивалось на углях желания, выкипало пеною безмятежности, потеряв белизны сияния. Ждал тебя, слушал шорохи, капли падали, роняя вес разный, растекались закатным всполохом, перепачкался весь кровь.

отталкиваюсь от земли ногами, целясь в пушистое брюхо неба, взращивая пустоту между нами, таю последним теплом лета. Солнце пальцами, отпусти за усталыми птицами, станут наши.

нежности сворачивалось на углях желания, выкипало пеною безмятежности, потеряв белизны сияние, ждал тебя, слышал шорохи, капли падали, роняя вес разный, растекались закатным сполохом, перепачкался весь красный.